0: Сидим на слабо, дыхаем не проснее. Хотим вет. Приходишь, выходим. Ты то не справишь, я то не питам. Молчать не вем.
1: Радио Viva.
2: Zapoj sa do Top Quizu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Видим на слабо, дыхом не преснее. Чем вет приходишь, выходим. Ты то не справишь, я то не питам. Молчать не вем.
1: Почуваш радио Viva.